0: ой, мати бачи, мата ти куда? Сар мадат милинги, срав и чара кубас. Паднай е, карнай е, пуршарат и най, пуршарат. Баб дада кушот е, ой, бача. А пи-пи. Тик-ти-е. Пуршарат ме. Пате-ате.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।